0: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
1: Lecker, locker, 94,4.